накопила. Итак, звучит радио накопило. Итак, звучит радио накопило.